не говори, нягу, нягу, нягу, нягу, не говори, вари, вари, вари, ву. Нягу, не говори, нягу, нягу, нягу, нягу, не говори, вари, вари, вари, ву. Нягу, не говори, нягу, нягу, нягу, нягу, не говори, вари, вари, вари, ву.